0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: погоды.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: Сегодня в субботу, 23 мая, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 10 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск FM.

0: 8 часов утра в Красноярске. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: управления. Мы в парилке. Температура в норме.
1: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
2: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
3: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2Ж, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО, любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
2: Сегодня в субботу, 23 мая, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 10 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 9 утра в Красноярске. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
5: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
6: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
7: Планируем семейное счастье по-фамильному.
8: А это как?
7: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
8: А потом дети вырастут.
7: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
9: Застройщик ООС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
4: Звони 272-66-00.
3: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
5: А я сдал сессию.
6: А мы вчера поженились.
7: А у меня сын родился. Третий.
6: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
8: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Продолжает расти новый речной квартал лофт района «Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Здесь даже солнце не видно.
1: Здесь даже солнце не видно.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня в субботу, 23 мая, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 10 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
5: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
6: ООО «Сивол». Оператор 125-240-0023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
6: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. 18+.
3: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке двух товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
4: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
5: Май – время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
6: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
7: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
8: А папа?
7: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
8: И как же быть?
7: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакетских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Вторнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
4: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
4: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: слова. Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО. Любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
2: Сегодня в субботу, 23 мая, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 10 метров в секунду, температура воздуха днем +7, +9.
1: Новая музыка в секрет.

0: 11 часов утра в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
8: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
9: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
10: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-novyy-уровень.ru.
1: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
2: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении? Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе «Роща» на Киренского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе «Роща» на Киренского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012-0+.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
4: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
4: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В «Спецресурс» готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефис-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
4: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: Сегодня в субботу, 23 мая, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 10 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск-ФМ.

0: В Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 93.3.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе «Портовый». Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из Сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
6: Олсивол, Богданство, 25-240-0023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. «Тевье молочник», «Ирландский герой» и «Мачеха Саманишвили». 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.

0: было раньше. А моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе Роща.рф вкусно.
5: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе Роща.рф.
4: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе Роща.рф. При самовывозе скидка 10%.
6: Киренского 2Б 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
2: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
3: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
4: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
5: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
6: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
7: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщику СССР Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А я сдал сессию.
8: А мы вчера поженились.
9: А у меня сын родился. Третий.
10: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
11: Застройщик создает счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Деньги нужны сегодня. Спецресурс – ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ru и начни зарабатывать.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Холодная весна. Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО, любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
3: Сегодня в субботу, 23 мая, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 10 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Радио. Красноярск.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
3: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
6: Хватит ждать. Звони «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
7: Уханоид, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
8: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на Правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Britney, bitch.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
6: Sleepkaif.ru.
7: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
6: А папа?
5: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
6: И как же быть?
5: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
9: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал при

0: ждем.
1: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: Сегодня в субботу, 23 мая, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 10 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: связи. База. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
5: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
6: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии «Тевье молочник», «Ирландский герой» и «Мачеха Саманишвили». 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра.
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе Роща.рф вкусно.
5: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе Роща.рф.
4: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе Роща.рф. При самовывозе скидка 10%.
6: Киренского, 2Б, 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки.

0: Ки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми 7. Звоните 8-923-277-73-77.
1: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
2: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
3: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
4: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
5: One sip.
4: Bad for me.
5: One hit.
4: Bad for me.
5: One kiss.
4: Bad for me. But I give in so easily. And no, thank you.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296 57 07.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
4: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
6: Звони 272-66-00.
5: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
6: Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
8: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: погоды.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО. Любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
3: Завтра воскресенье, 24 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 7, плюс 9.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: рекламу.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео Бани Сибири». 258-2080.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Комсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-701-93-30.
7: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
8: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
9: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
10: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик ООО «СС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении. Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе Роща на Керенского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе Роща на Керенского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич, Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-02.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 600 9880.
2: Олсивол. Огранство 25 240 00 23 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
3: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
4: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-8.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
4: Sleepkaif.ru.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
6: А я сдал сессию.
7: А мы вчера поженились.
8: А у меня сын родился. Третий.
9: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
10: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «Гэтэн». Да, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
2: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
3: Завтра, воскресенье, 24 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 7, плюс 9.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
4: Застройщик Сезальянс. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.

0: терпела раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». УГРН 1-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Деньги нужны сегодня. В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
4: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
3: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
2: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
4: Киренского, 2Б. 989-1001. ИП Ахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
5: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. А у «Губернские аптеки» – город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
11: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
12: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Лично

0: и гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке двух товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте Эль-Сити.рф.
1: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
2: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На Красноярск ФМ.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803. Выше!

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212 46 82 056 336.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр-Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
4: А папа?
3: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
6: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
10: на Красноярск ФМ.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО. Любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
2: Завтра, воскресенье, 24 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 7, плюс 9.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 17:00. Добрый вечер.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
6: Сивол, ОГРН 125-240-023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
8: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении. Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе Роща на Керенского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусное блюдо и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе Роща на Керенского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012-0+.
6: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
9: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50.

0: телефон в Красноярске 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сведутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
2: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
5: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
6: Sleepkaif.ru.
7: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда. Да, Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-82-056-337-18+.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
9: Звони 272-66-00.
8: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены.
9: 272-66-00.
10: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: Завтра воскресенье, 24 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 7, плюс 9.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск-ФМ.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: stuff in there.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
4: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
3: Даю добро. Замена производится бесплатно.
5: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на Правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-701-93-30.
7: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
8: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
12: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В «Спецресурс» готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
13: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
7: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
8: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
9: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-2056-337, 18+.
10: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Погода.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО, любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
3: Завтра воскресенье, 24 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 7, плюс 9.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск FM.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коннечива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-20-80.
7: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
8: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра.
9: 12+. Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: мама.
1: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг. А папа любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
2: И как же быть?
1: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Познакомьтесь. Это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО. Любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
2: Завтра воскресенье, 24 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 7, плюс 9.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.
5: You better move. I feel good when I pull. I feel good when I push.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефис-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM. 96.2.
8: You are listening to Redolent Music Radio, your weekly date with the tribal deep sounds of Redolent. This is Redolent Music Radio, hosted by La Santa.
9: Hola, I'm so happy to have this week my dear friend from Serbia, Debra, with this great set.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

baby, and I am out the door. Out the

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: Welcome to my room.

that.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Uplifting only with Ori Uplift.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
6: Бонжу.
7: Привет, хай.
8: Привет. Салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.